0: 173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию два многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабенского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкесске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкесске после ремонта открылись гимназия номер 5 и два корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации и радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишиу. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья Коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 12 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем плюс 25 градусов, безоблачно. В Домбае ночью плюс 9, днем плюс 24, небольшая облачность. В Архизе ночью всего плюс 8, днем до плюс 23, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые Куйцух и Хаджа, в карачаевских и ногайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и ногайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адымиркане, Хатхе, у ногайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шуре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адымиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Жегуте 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкеске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкеске после ремонта открылись гимназии номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама на 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Кеберде, 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкеске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкеске после ремонта открылись гимназия номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в субботу 12 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем плюс 25 градусов, безоблачно. В Домбае ночью плюс 9, днем плюс 24, небольшая облачность. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 23, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 105.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хычин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хычины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хычины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У ногайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья Коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник – это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Усть-Жегуте 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкеске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкеске после ремонта открылись гимназии номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит.

Ты переливаешься красивая ночью, как утренний дождь. Ты меняешься.

0: понравилось. Поколение вода на планете, ну чтобы понравиться.
1: На, лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто?

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые куйцух и хаджа, в карачаевских и ногайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и ногайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адымиркане, Хатхе, у ногайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шуре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адымиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: Реклама на 104,5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья Коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: 105.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: такую травму получить, и под машину попасть, и велосипедистом может быть сбит, или человеком на электросамокате. В общем, много всяких неприятностей и опасностей. Мы много говорим о том, как мы, родители, можем обезопасить ребенка, даже когда мы не рядом. Да? Ну, во-первых, мы, конечно, их учим, но, во-вторых, мы можем еще некоторые моменты соблюсти, чтобы, ну, вот такую пассивную защиту, скажем так, обеспечить. Я сейчас о световозвращателях и вообще о той одежде, которую мы приобретаем детям. Да? Вот буквально сегодня видела такие интересные, красивые карточки, которые публиковали местные средства массовой информации, Министерство образования, которое тоже в образовательном процессе и участвует совместно с госавтоинспекцией, Министерством внутренних дел. Там вот была одна интересная карточка. Выбирайте яркую или светлую одежду для вашего школьника. Почему это важно?
1: Ну, потому что оно будет гораздо заметнее для водителя. То есть, вероятность гораздо выше, чем будет темная одежда, которая в темное время суток или при неблагоприятных условиях погодных заметная видимость будет лучше гораздо, если будет светлая одежда, яркая одежда.
0: То есть, получается, если вот будет серость, да, совсем скоро листопады начнутся, будет серое вокруг все,
1: будет
0: если
1: сливаться,
0: да, если еще дождь, одежда, ветер, пасмурно, то темная, черная, серая, темно-синяя одежда, она будет вот сливаться с окружающим пейзажем, ребенка будет не видно. А если он в желтом, в зеленом, в голубом, в розовом, в розовой какой-то такой яркой одежде, то ребенка видно. Ну и световозвращатели, это, кстати, вот те маленькие помощники, которые очень любят дети, они с ними играют, крепят на рюкзаки, на одежду. Вот те самые фликеры, которые госавтоинспекторы постоянно раздают в школах, в детских садах. Мне кажется, начали мы немножечко к ним уже потихоньку привыкать и часто очень вижу на дорогах. Mm-hmm. Это тоже результат вот этой работы профилактической, рассказов о том, почему это важно. Заур, ну вот, вот сейчас, да, тоже важно. Новый год, новые рюкзаки, новая одежда. У кого-то, наверное, уже, может быть, нет на новой одежде световозвращателей. Сейчас надо их вновь приобрести, да, прикрепить и помнить о них. Вам слово.
1: Да, по поводу световозвращающих элементов, они, конечно, очень важны. Если мы особенно касаемся маленьких деток, которые переходят через проезжую часть, которым нужно это делать в темное время суток, либо же при условиях плохой, неблагоприятной погоды, все-таки водитель, конечно же, будет заблаговременно может увидеть вас, если вы будете в одежде, которая будет отражаться. Соответственно, лучше все-таки приобрести, и все мы понимаем, что стоят они там не так дорого, скажем, да. То есть в любом магазине там концтоваров, в магазине Фикс Прайс можно их приобрести. Различные есть наклейки, есть, значит, брелочки, которые также можно там к ключам крепить. Также не забываем о том, что есть одежда, которая отражается. Также вот при возможности тоже можно использовать и обувь.
0: Особенно для малышей. Да.
1: Особенно для маленьких, да. И кто бы что ни говорил, все-таки ребенок, он наиболее все-таки, больше все-таки, хочешь не хочешь, мы опасаемся за детей наших, потому как вероятность того, что ребенок ошибется, гораздо больше, чем ошибется взрослый. Поэтому если уж мы вместе все будем этой проблемой заниматься, если будем мы думать о наших детях, если уж так получается, что он должен выйти в темное время суток на дорогу, где-то перейти через проезжую часть, то надо все-таки его снабдить этими световозвращающими элементами, чтобы обезопасить его от наезда водителем.
0: Давайте поговорим еще, знаете, о таком важном аспекте. Некоторым детям приходится ездить общественным транспортом. Дети добираются на автобусах, на троллейбусах, да, если в нашем регионе, в других регионах, и на трамваях, до места учебы, на секции, кружки, может быть, до дома и так далее. Ну и ребенка важно научить правилам безопасности на транспорте, на общественном транспорте. Это тоже очень-очень важно. Что здесь важно проговорить, что должен знать ребенок, который сам едет автобусом, троллейбусом, трамваем?
1: Что касается общественного транспорта, зачастую опасность в общественном транспорте связана с резким торможением, к которому пассажиры, особенно если мы берем у маленьких пассажиров, не всегда готовы. Вот. И, есть, конечно, правила определенные для детей. Если вы стоите на остановке, необходимо

0: ожидать общественный транспорт безопасно только на именно на посадочной площадке. Если же ее как таковой нет, то на тротуаре или обочине. В любом случае максимально нужно подальше держаться от проезжей части дороги. Вход в транспорт можно осуществлять только после полной остановки транспортного средства. То есть на ходу, конечно же, забегать, запрыгивать в общественный транспорт, как и любое другое транспортное средство, конечно, запрещается. Uh-huh. Вот. И, конечно, если вы уже находитесь в салоне общественного транспорта, если передвигаетесь, необходимо, конечно же, всегда крепко держаться за поручни. Вот. И потом, касаемо того, что очень важно не отвлекать водителя, конечно же, от управления транспортом. Вот. И нельзя открывать, конечно же, двери общественного транспорта во время движения.
1: И не высовываться в окна, и ничего не выбрасывать. Кстати, такие случаи тоже бывают, когда мальчишки и девчонки, вот им скучно, пока они едут, они начинают руки высовывать из окон, что-то выбрасывать. Здесь тоже важно. Ну и готовиться к выходу надо заранее. Друзья, проверяйте, да. Все мы помним вот эти неприятные истории, когда детей высаживали, если не было оплаты, там карточка не работала или деньги терялись. Сделайте так, чтобы вот таких неприятных моментов у вашего ребенка не было. Особенно в общественном транспорте. Научите его готовиться заранее к выходу, оплачивать своевременно и быть готовым уже выйти из транспорта, чтобы не получилось так, что транспорт уехал, а ребенок еще не успел выйти. Хорошо, если мы сами перевозим ребенка на учебу, обратно, на те же самые секции и так далее, здесь тоже есть важные правила, которыми очень и очень часто водители, родители пренебрегают. Можно видеть такую картину, когда маленький совершенно ребенок сидит на руках у водителя, или маленький ребенок сидит на переднем сиденье, опять же, высовывается в окно. Да и вообще, друзья, это небезопасно. Есть правила, и они, к сожалению, написаны кровью. Друзья, давайте вспомним, как правильно перевозить ребенка, и с какого возраста он может ехать на переднем сиденье, с креслом, без кресла и так далее. Вот, Заур, давайте эти тоже важные моменты проговорим.
0: Да, касаемо перевозки детей в автомобилях, очень важный, конечно, момент. Очень важно водителю, прежде чем выехать в дорогу, убедиться в том, что ребенок, как положено, пристегнут специальными, если мы берем маленьких детей до 7-летнего возраста, обязательно должно быть, естественно, детское кресло, которое, как положено, крепится к автомобилю, к салону транспортного средства. И ребенок обязательно должен быть, как положено, повторюсь, пристегнут. Чтобы не было ситуации, к сожалению, на территории Карачаево-Черкесии у нас продолжают иметь место факты, когда некоторые родители, в том числе мамы, сидя сзади, да и спереди, значит, берут своего ребенка на руки, даже при наличии. Кстати, есть случаи, когда вроде смотришь, есть детское кресло в салоне, да, почему бы его не использовать?
1: Ну, вот ему удобнее с мамой.
0: Да, считают, что удобнее с мамой. Понятно, что, ну, как-то в этом плане, что там с мамой удобнее, как-то там отдаленно можно, наверное, понять, но тут нужно, прежде всего, думать не о том, насколько удобнее ребенку, а о том, какие могут быть тяжкие последствия, насколько они могут быть тяжкими, если случится ДТП. Неважно, ошибется ли ваш водитель, где-то нарушит правила дорожного движения, либо же другой какой-то водитель, да? Соответственно, подвергать опасности ребенка категорически, конечно, запрещается, и вы сами же потом будете тысячи миллионов раз об этом жалеть. Поэтому нужно, если уж ребенка сажаете, обязательно его, если он маленький и нужна люлька, то пускай будет люлька, автолюлька. Если нужно кресло, пускай кресло. Обязательно оно должно быть, и ребенок обязательно при движении должен находиться в нем. И обязательно должен быть, как положено, пристегнут. Что касается детей, начиная уже там от 7-летнего возраста, пристегиваем их ремнями безопасности обычными, штатными. Вот, ну и, соответственно, пристегиваемся сами. Опять же, здесь к вопросу
1: личный
0: том,
1: пример.
0: Личный пример, да.
1: Если родитель требует от ребенка, чтобы он пристегнулся, сел в кресло или в бустер и пристегнулся, а сам этого не делает, ну, о каком обучении, да, может идти?
0: Да, даже если речь. У ребенка вариантов как бы других нет, он пристегнутый, но завтра он уже будет, когда уже повзрослеет, скажет, да, у меня папа...
1: Папа делал так, и
0: да,
1: я буду делать
0: я
1: так.
0: Вполне вероятно, что будет так, к сожалению. Поэтому не забываем, что вы... А родители именно для ребенка самый большой, самый главный пример.
1: Ну, друзья, еще один важный момент, да, давайте учить своих детей не отвлекать водителя. Да. Родители-водители знают, что детям становится скучно, им хочется попить, поесть, остановиться, хочется посмотреть вперед, стать посередине между передними сиденьями, пощекотать маму или папу, да, показать какой-то рисунок. Давайте научим, объясним ребенку, почему важно не отвлекать водителя во время движения, да, и я уверена, что несколько раз пояснив, объяснив доходчиво, каждый ребенок научится и будет понимать, что водителя во время движения отвлекать нельзя. Знаете, что мы еще упустили? Мы упустили момент, вот когда говорили об общественном транспорте, да, раньше говорили, что автобус надо обходить спереди, троллейбус сзади, сейчас есть четкое правило, надо дождаться, пока общественный транспорт отъедет,
0: да,
1: и только тогда переходить. Вот меняются правила, и это действительно тоже продиктовано обстановкой дорожной, да, скажем так.
0: Да.
1: Если ребенок вышел из автобуса, ему надо перейти через дорогу, а, как правило, прямо рядом с пешеходным с остановкой всегда есть пешеходный переход. Давайте напомним, что автобус, троллейбус – это крупное транспортное средство. Если ребенок начнет обходить спереди или сзади его, водитель просто может его не заметить, и может случиться непоправимое. Поэтому дожидаемся, пока общественный транспорт отъедет, и тогда, собственно говоря, переходим. Ну и важно еще научить ребенка обращаться к взрослым, да, если он не знает, как в той или дорожной ситуации поступать, можно попросить взрослых, которые есть неподалеку, помочь ему это сделать. Ну и мы, друзья, не забываем о том, что лето-то закончилось, но самокаты, велосипеды, скутеры, гироскутеры и прочие устройства никуда не делись. Саур, давайте об этом тоже напомним.
0: Да, пока еще нет таких холодов, конечно же, хочется этого или не хочешь, но дети управляют самокатами, естественно, ездят на велосипедах. Ну и есть факты, когда управляют несовершеннолетние дети и мотоциклами, и мопедами, то есть нарушение правил дорожного движения. Ну, опять же, к вопросу о том, что много здесь зависит от родителей. Прежде всего, если родители будут запрещать, если мы берем непосредственно автомобиль, мототранспорт, да, то есть, если у ребенка твоего нет водительского удостоверения, а у него его быть, в принципе, не может, там, как ему нет 18 лет, и, соответственно, он не мог получить еще водительское удостоверение, то не нужно его сажать за руль. Пускай даже если это будет
1: езда проселочная
0: дорога, вообще нет никакой разницы, потому как вы не знаете, что может случиться в той или иной ситуации. И думать, что ваш ребенок, он имеет достаточно навыков управлять, чтобы управлять транспортом, но не нужно... Так,
1: ну, у нас как думают, что он уже мужчина, вот 12 лет он уже мужчина.
0: Силу местного менталитета некоторые,
1: да,
0: так считают.
1: Раньше, да, раньше вот мужчины в этом возрасте уже на войну ходили и так далее. По факту нет, друзья.
0: Может, и мужчины, конечно, но закон есть закон, поэтому нам нужно, конечно, соблюдать его и подвергать опасности других ни в чем не повинных участников дорожного движения из-за того, что вот вы хотите, чтобы ваш ребенок был таким уже взрослым. Да, конечно, не стоит. И вы сами потом будете, не дай бог, об этом жалеть.
1: Друзья, ну и вот давайте суммируем все, что мы сегодня говорили. Хочу напомнить о том, что надо и важно пройти с ребенком в начале учебного года весь маршрут дом-школа, школа-дом. Если ребенок посещает какое-то дополнительное учреждение, да, спортивную секцию или... не знаю, музыкальную школу, кружки танцевальные, там еще что-то, пройдите по этому маршруту, покажите, расскажите, какие опасности могут здесь скрываться. Напомните, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу, только на разрешающий сигнал светофора. Напомните, что нельзя выбегать на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, деревьев, препятствий, чтобы водители его, конечно же, увидели. Вблизи остановок общественного транспорта особое внимание, не отвлекаться на телефон, на использование наушников, ну и, конечно, ну и вообще, вот, что касается правил безопасности, да, давайте напомним ребенку, что вот садиться в другие автомобили, да, если тебя там приглашают посмотреть кошечек, собачек, ну это тоже вот, да, если это в дорожном движении немножечко отвлеченно, но все-таки так. Заур, мы завершаем наш радиовыпуск, мы сегодня посвятили его безопасности наших детей в начале учебного года, вам заключительное завершение. Завершающее слово.
0: Ну, хочется обратиться прежде всего к нашим водителям, Будьте, пожалуйста, предельно внимательны и аккуратны при управлении транспортом, в особенности, когда подъезжаете к образовательным организациям, к спортивным площадкам, паркам, ну и другим местам массового пребывания граждан, в частности детей. Необходимо, конечно же, при подъезде к перекрестным, пешеходным переходам, опять же, образовательным организациям, обязательно снижайте скорость. Вот, и думайте все-таки о том, что вы можете своими неправильными действиями ни в чем не повинных людей, в частности детей, оставить, ну скажем, грубо без родителей. Поэтому нужно, конечно же, всегда быть внимательным, особенно если ты подъезжаешь к учебному заведению, проезжаешь через него. И только вместе, сообща, мы можем добиться положительных результатов в плане того, что мы сможем где-то победить, скажем, да, детский дорожно-транспортный травматизм, и не будет у нас ДТП, где страдают дети. Даже если они у нас будут, ребенок у нас не будет получать увечья. Только тогда, когда мы будем его, как положено, пристегивать, ну и сами, естественно, соблюдать скоростной режим, тоже дистанцию, боковой интервал, и смотреть на погодные условия.
1: Ну что, друзья, давайте помнить, что чужих детей не бывает, и наша с вами ответственность и задача обеспечить им счастливое детство и безопасное детство. До свидания.
2: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Зеленчукской 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкеске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкеске после ремонта открылись гимназия номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Resurrection!
1: Мужчина любит женщина, любит ребенок, любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через два года. Контрабандист.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: Don't worry. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетил Абазинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
3: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 12 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем плюс 25 градусов, безоблачно. В Домбай ночью плюс 9, днем плюс 24, небольшая облачность. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 23, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хычин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хычины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хычины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да? 18.

0: 105.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Вучки Кени, 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкесске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы, начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкесске после ремонта открылись гимназия номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России, направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: и нет расстояния.
1: Реклама на 104.5.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

by what I'm told. From the latest hit.

0: Карачаевске 20.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Абесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкесске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкесске после ремонта открылись гимназия номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в субботу 12 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем плюс 25 градусов, безоблачно. В Домбай ночью плюс 9, днем плюс 24, небольшая облачность. В Архизе ночью всего плюс 8, днем до плюс 23, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые Куйцух и Хаджа, в карачаевских и нагайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и нагайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адемиркане, Хатхе, у нагайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адемиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Ginger.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хычин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хычины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хычины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья Коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник – это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: должна лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да?
1: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкесске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкесске после ремонта открылись гимназия номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Настыня
1: были.
2: Сто четыре и пять FM, КЧР FM.

Да, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезно отношения.

0: Бахмут.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Зеленчукской три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале.